0: Температура стабилизировалась.
1: You are simply a machine.
2: I am a machine. Nothing more.

два. Девять. Восемь. Два. Девять. Восемь. Два. Девять. Восемь. Два. Девять. Восемь. Два. Девять. Восемь. Один. Три. Семь. Один. Три. Семь. Два. Четыре. Два. Четыре. Восемь. Два. Четыре. Один. Девять. Восемь. Два. Четыре. Один. Девять. Четыре. Один. Семь. Четыре. Ноль. Четыре. Один. Семь. Четыре. Ноль. Один. Три. Семь. Один. Три. Семь. Два. Четыре. Два. Четыре. Ноль. Ноль. Ноль. Ноль. Ноль.